0: Раз, два, три. Жишик Радио.
1: Жишик Радио.
0: Ой, я ваш Жишик Себастьо.
1: Царского программа.
2: Кельц плацо, ухац плацо, лишка тек само век. Цо ё се стало, любе Жиши?
3: Нека ё был кельц. Дэн ё мил чи кэзэ. Кэзэ сугнари до кава. Кельц кэзэ гэни, а гэни, але скала угэниш, е нямежо. Тош плацо. Женё ухац мимо. Цого для плацош, кельц? Пшаша се ухац. Ме е кэзэ. Не пвацка, я угэним кэзэ скала, грони ухац. А ухац гэни, а гэни кэзэ, але скала угэниш, е нямежо. А тош плацо. Женю лишка мимо. Цого для плацош ухац? Пшаша се лишка. Я плацом, докуляш кельц плацо, грони ухац. А кельц плацо, докуляш кезе скала не жену. Не пфацка, грони лишка. Я угеним кезе скала. А лишка кезе гени, а гени, але скала угениш, е нямежо. Тош плацо. Сижененто, апфаку, кельц, ухац, а лишка. Женю век мимо. Цого для плацош лишка? Пшаша се век. Я плацом, докуляш ухац плацо, грони лишка. А ухац плацо, докуляш кельц плацо, а кельц плацо, докуляш кезе скала не жену. Я кезе скала угеним, грони век. А век кезе гени, а гени, але скала угениш, е нямежо. Тош плацо. Сижененто, апваку, кельц, ухац, лишка, апвелк. Цука леши мимо. Цого для плацош велк, пшаша се пцука. Я плацом, докуляш лишка плацо, грони велк. А лишка плацо, докуляш ухац плацо, а ухац плацо, докуляш кельц плацо, а кельц плацо, докуляш кезе скала не жену. Не пфац чока, грони пцовка. Я кезе скала угеним. Кельц, ухац, лишка, а велк се смею. Ты цош кезе скала угениш, ха! Пцовка вола друге пцовки. Пцовки леше на кезе, а пинце. Бззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззz
2: Ми сумагали помагаше любежиши на кэнсу ё чой недэрэ ойшо. Нинта жоцым шокным цокам вам любежиши ясове тэжэн. А нет следуя тэкэшчі спіў з хэшэбускім жішэцым мюзикэлом, а то су южа старэші жіші, ако там співаю, але гаш цоша вэстанча ўшчі хыцыцку пші радію. Лецронош за кэнсу мэнэнта жішэцэ пэстро.
0: Раз, два, три!

0: я эски боя ню.
1: Але нитко најпредраз, знате спил Риене, Disturbia.
2: Задкула.
3: Шо дамна?
4: Я во студве.